0: Новое радио. Выходные Новое радио превращается в выходное.
1: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-0052. Акция действует до ее отмены.

скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 25 июля в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 18. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+. Суперхиты,
3: новое. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: радио.
1: Новое радио. Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-Парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ОСГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Покупай в хорошем. С 23 по 29 июля. Масло «Благо» подсолнечное, рафинированное, 0,87 литра, 114 рублей 99 копеек.
3: ООО «Торговая сеть «Командор». Угарин 102 240 247 95 05.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Новое радио.
2: Новое.
3: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 25 июля в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 18. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
7: 0+.

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 25 июля в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 18. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.

0: Ярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
4: Красноярский, рабочий, 150К.
5: Новое. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. ОГРН 3231-9000-002-6596.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
2: 0+.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

впервые в концертном зале нового «Филатов и Карас». Прямой эфир, живой звук, живая среда. 29 июля в 18:00 сольный концерт «Филатов и Карас» лайв. Слушай эфир, смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 25 июля в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 18. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Покупай в хорошем. С 23 по 29 июля. Арбуз 1 килограмм. 39 рублей 99 копеек.
4: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
5: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме.

0: твоем магазине приложений. 12. Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
1: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вами.
1: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613% не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 25 июля в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 18. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Покупай в хорошем. С 23 по 29 июля. Креветки варено-мороженые в панцире. 1 килограмм. 549 рублей 99 копеек.
2: ООО «Торговая сеть «Командор». Угарем 102-240-247-95-05.
3: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка в 5,5% по семейной ипотеке. При покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой. В новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.

0: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООС ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
3: Красноярский рабочий 150К.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
6: Суперхиты.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 25 июля в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 18. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 9000-002-6596.
4: Покупай в хорошем. С 23 по 29 июля. Крышка для консервирования «Дачный сезон» «Твист» 20 штук. 99 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
7: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
8: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
9: Oh!

0: на новом радио.
1: Салама!
0: Реклама.
2: Квас уж два десятка лет.
3: Вкуснее благодея нет.
2: Квас благодей.
4: Все так же хорош.
5: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
6: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18, завтра воскресенье 26 июля небольшой дождь, днем плюс 25, ветер северный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Покупай в хорошем. С 23 по 29 июля. Масло «Благо» подсолнечное, рафинированное, 0,87 литра, 114 рублей 99 копеек.
4: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
5: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39.
6: Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 2.
1: Новое радио. Ведь существуют же люди, которые по своей воле абсолютно спокойно, без будильника, по выходным просыпаются с ранья пораньше. Вот эти вот киборги. И они ходят среди нас. Доброго утра вам, доброго дня Дальнему Востоку и всем огромный привет. Меня зовут Вадим Данилин, буду с тобой в ближайшие 6 часов.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: В глазах суперхит на новом. Ты знаешь, сейчас посмотрел, некоторые узнают о том, что твой непокорный слуга в эфире только по постам в наших социальных сетях. Кстати, подписывайся, там очень много интересного. И билеты иногда разыгрываем. Я там видео сейчас с тобой, кстати, выложил в наш мессенджер. Зайди, посмотри. Видео с тобой, да. Так вот, узнают о том, что я в эфире через посты в социальных сетях. А могли бы, между прочим, по эфиру узнавать, если бы установили наше новое официальное приложение Radio Hub. Бесплатно и без регистрации. Что тебе еще для счастья нужно? Стабильный поток, фоновая работа, огромная библиотека контент. В общем, как только установишь, будешь суперхитами, суперновинками 24/7 и не потеряешь нас из виду. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений, категория 12+.
1: Впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18:00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
2: Реклама.
1: Реклама.
3: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат на Котельниково. Звоните 222-22-24.
5: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Реклама. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах «Мюс Даймондс».
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: радио.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд. Я не смогу простить тебя,

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: DJ Smash Dior, «Розовый туман», суперхит в эфире нового. Спасибо, дорогие слушатели. Напомнили, рассказали, что сегодня, оказывается, отмечается День торговли. Вот, поэтому поздравляю всех причастных. Пусть каждый рабочий день приносит вам стабильную прибыль, а покупатели уходят от вас с улыбкой и возвращаются снова. Ну и положительных отзывов, конечно же, на маркетплейсах. Я просто вспомнил, когда я был маленьким, одно время мечтал быть продавцом. Знаешь почему? А вы, наверное, тоже мечтали, да? Мечтал быть продавцом, потому что считал, что все, что лежит на витрине, продавец может спокойно взять и съесть. Меня больше, конечно же, интересовал шоколад, конфеты и печенье. Вот, мама тогда не старалась маленькому мне объяснить всю суть этой работы. Это сейчас я как-то, знаете, так, продавец, ну ладно, окей, хорошо. А тогда, конечно, в общем, уважаемые продавцы, селлеры и все люди с этим связанные, поздравляю вас. Если вы сегодня зайдете в магазин, обязательно поздравьте своего любимого продавца с этим праздником. Мелочь, а приятная.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18, завтра воскресенье 26 июля небольшой дождь, днем плюс 25, ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. ОГРНП 3231-9000-002-6596.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Покупай в хорошем. С 23 по 29 июля. Арбуз 1 килограмм. 39 рублей 99 копеек.
7: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
8: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Красноярске 3.
1: Новое радио. Фоновый шум во время сна делает тебя тупым. Шорты, подкасты и другое ухудшает память, нарушая медленные волны и активность гиппокампа. Не буду вдаваться в подробности. Короче, нужно засыпать только в тишине. И будет тебе счастье. Продолжаем наслаждаться летними суперхитами, суперновинками на 20 минут без рекламы. Далее. Данилин тут.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. mus.nuradio.ru.

Алекс Уоррен со своим суперхитом в эфире нового. Давай все новости оставим на потом. Выходные начинаются на Дальнем Востоке, они продолжаются. Владивосток, Хабаровск, доброго вечера вам уже. Хотя какого вечера? 11 плюс 7, сколько будет? 18? 7 час вечера. Выходные начинаются, продолжаются. Мозгу нужно немного от всего этого отдохнуть. Единственное, что скажу, что сегодня отмечается День вина и сыра. Вот, я тебя поздравляю с этим. Ты понимаешь, чему я клоню, да? Вот. И время от времени, нет-нет, да и да, я прошу, когда работаю по выходным, все-таки устраивать свою любимую рубрику, которая называется «Что я вижу прямо сейчас?».

0: Это ты фоткаешь то, что ты сейчас видишь, и скидываешь в наш мессенджер. Да. Пока я смотрю фоточки, ты наслаждаешься суперхитами, суперновинками, никто никому не мешает. Короче, давай, сфотографируй прямо сейчас, что ты видишь, и выложи в наш мессенджер. Тот самый, да, в котором мы с тобой общаемся, там, где есть чат и все прочее. Что ты видишь прямо сейчас? Буду чрезмерно благодарен, буду просматривать фоточки. А для тебя нон-стопом далее Юлиана Караулова, Soda Love, Гаязова и не только. Не благодари.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: вами.
1: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык.

Включай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в

0: Радиохаб в своем магазине приложений. Радиохаб. 12+. Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Вернем.

Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: Вы как-то там, суперхит на новом. Если бы я сейчас мутил тему дня, спросил бы у тебя, авокадо это норм или стрём? Потому что никогда не понимал этого фрукта, даже не знаю, как его готовить и с чем его готовить. Это к тому, что спасибо всем огромное за фоточки, что вы скинули в наш мессенджер. Как я просил, рубрика «Что я вижу прямо сейчас». И чел выложил машину этих авокадо, поставщиком является, да. Спасибо за фотки, слушательница Лидия. Отдельный огромный привет. Вас лучшая, мне кажется, летняя фотка, которую только можно придумать. Захотелось сразу ежевики, малины, клубники. Какие там еще ягоды бывают, все смешать и съесть сразу. Но я смотрю просто на ценник на эти ягоды, и все падает у меня. Я не знаю, как в твоем городе вещание, но в радио смотри. В Москве, например, килограмм малины, если ты сейчас стоишь, то присядь, пожалуйста. Килограмм малины стоит 3000 рублей. Да, килограмм малины стоит 3000 рублей. Дешевле в Питер слетать. И там где-нибудь ее нарвать, мне кажется. Ну куда? Куда такие цены? Вы серьезно, ребята? Ладно, не будем сейчас об этом. Нет, будем, извините.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18, завтра воскресенье 26 июля небольшой дождь, днем плюс 25, ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама.

0: тот самый квас.
1: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 миллионов 649 тысяч рублей в Агат-Нагательниково. Звоните 222-22-24.
4: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Пензенская область. Не в самой Пензе продают крыжовник 3 литра за 300 рублей. Все в Пензу едем. Тольятти, малина 500 рублей килограмм. Да-да-да-да-да, это вот в этих палаточках продают по конским ценам все ягоды. Вот. Дальше что? Подольск. Малина 900, смородина 500, клубника 350, вишня 300-350. Рынок Люблинский 350-400, черешня, клубника. Малина 3000, видимо, на Усачевском. Не-не-не, в этих палаточках все это продается, вот в этих фирменных. Так, голубика 400-600 за килограмм, только город не написали. А, Москва, да. Я понял, хорошо. Я так понимаю, что я сегодня после работы на Люблинский рынок поеду. Да. И закуплюсь там. Не знаю, сколько что стоит, могу вам привезти смородину, угостить. Езжу мимо дачи на Новой Риге. Кто пишет? Виктория. Виктория! Я, давайте, везите. Я сегодня до 6 работаю. Вот, привозите смородину. О, давайте, давайте, ведро смородины. Мне смородину привезут. Викуля, я вас жду.

Так хочется спросить, а у всех, которые с утра негативят, особенно девочки? Нет, только в основном девочки им негативят. Вот Марине привет передаю, а потом кому еще привет передаю я? А Ольге привет передаю. Девочки, вы такие красивые, но почему же, а чего же вы такие злые, а? Выходные и все вот это вот. А вы злитесь. Девочки, не надо злиться, вы красивые. Когда вы злитесь, у вас морщины появляются. А оно вам надо, вот это вот все. Олечка, продолжай, все. Умолкаю.

0: Ну что, привет, мы не слышались ровно неделю. Меня зовут Макс Астахов, со мной маэстро Вадим Данилин. И это выходное шоу. Каждый раз, когда я прихожу на работу спустя неделю, смотрю, что на наших столах рабочих различные модификации присутствуют. Вот сейчас у меня на микрофоне две резинки для волос. Это, видимо, Эвелина оставила или Кирилл Калинин. Ну, Рейтрам вряд ли сюда садится так часто. Да и... А хотя, пересадку-то молодой человек сделал, поэтому, может быть, и его там резиночки остались. У меня неделя была достаточно спортивная. Я впервые попробовал бокс. Я сходил на тренировку по боксу. И мне очень понравилось. И оказывается, это очень сложно.
1: Мне складывается иногда ощущение, что ты находишься в поисках себя сейчас. Ты пробуешь
0: кризис
1: все
0: 30.
1: Подряд.
0: Кризис 30?
1: Да, я... Но вроде не средний возраст.
0: Я выбираю себе аватара. Но вот есть же, знаешь, там, к 30 лет стукнуло, кто-то начинает кататься на байке, кто-то резко становится сноубордистом. Я вот решил попробовать бокс.
1: И... А падело или падело тебе не зашел?
0: Не, я играл.
1: И играешь, да?
0: Ну, периодически. Ну, это просто интересная, да, движуха с друзьями.
1: А гольф?
0: Один раз попробовал. Или то потом по работе. Я вел гольф-мероприятие.
1: Ага.
0: А ты пробовал бокс?
1: Нет.
0: Вот есть такой стереотип, что...
1: Я на борьбу на греко-римскую ходил.
0: О-о-о.
1: Вот это... Два дня.
0: Эстет. Хорош. А потом что случилось?
1: Ну, мама с папой решили в детстве, когда мне было лет 7, наверное, первый класс пошел, что мне, мальчику, срочно нужна греко-римская борьба. Меня записали в кружок.
0: Да.
1: Вот, я пошел туда, увидел канат, спортзал огромный канат, да. Увидел, решил на него залезть. Подбегает ко мне мальчик такой, говорит, если ты еще раз на канат залезешь, я тебе рожу разобью. А нам по 7 лет там.
0: И это борьба.
1: Да. Я думаю, да ну нафиг, я больше сюда ходить не буду. И все. И после этого меня музыкалку мама записала.
0: Ну, я не знаю, кто кого спас. Ты этого мальчика, да? Или вот мальчик, наоборот, тебя?
1: Я думаю, мальчик меня спас.
0: Может быть и так.
1: Видишь, где сейчас работаю, а где бы сейчас был?
0: Вот.
1: Дрался бы за огурцы, за арбузы сейчас где-нибудь на рынке.
0: Вадим, как скажешь, как скажешь. Я, короче, сегодня разрушаю мифы. Я вот сходил на бокс, и есть же стереотипы, что спортсмены глупые, а боксеры особенно, потому что им по кумполу часто прилетают. А оказывается, нет. Боксеры очень умные люди, потому что, когда правый, левый, нырок в одну сторону, в другую, для человека, который никогда этим не занимался, ты такой, боже, это как за рулем, где право, где лево, вот в какой-то стрессовой ситуации условно, потому что, ну, достаточно сложно. И оказывается, боксеры умные люди, ну, наверное, до того момента, пока им по голове не прилетело, потому что, ну, комбинации делать вообще, на самом деле, очень сложно.
1: Ну, тебе по голове-то сейчас прилетело?
0: Нет, я же брекеты поставил, поэтому меня по голове никто не бил. Надеюсь, что там, я не растеряю своих умственных способностей.
1: Нет, ты решил продолжать бокс?
0: Да, мне понравилось.
1: А зачем?
0: Для внутренней уверенности. Ну, такой.
1: А, ты же на Бали летишь.
0: Конечно. Там же, это знаешь, Бали, это же многовековое сборище боксеров. Там вот только одни боксеры.
1: А там бои без правил, кстати, проходят.
0: Да?
1: Да. Так что можешь дорогу оправдать.
0: Ну, смотри, у меня день бокса.
1: У тебя брекеты, во-первых.
0: У меня день бокса, у тебя два дня греко-римской борьбы. Какой Бали? Начнем сюда.
2: Это новое выходное радио.

0: рекламы.
1: Это я внепланово сейчас выйду в эфир. Просто слушатели жалуются, что ведущие... Ты пока отдыхай, Макс, у нас еще две песни впереди. Ведущие слушатели жалуются, что я слишком часто и на песнях говорю в эфир. Но, ребят, я хочу напомнить, что радиоведущим платят за то, что они выходят в эфир. Но, знаете, ей поступило такое предложение. Если вы заплатите за то, чтобы мы не входили в эфир и перебьете ту цену, я думаю, что мы с Максом, наверное, три часа... Сколько-то? Три часа твоего шоу идет, да? Мы с Максом счастливо три часа помолчим, наверное, песни поставим.
2: Да боль того, он до конца этого дня просто ни слова не скажет. До шести.
1: Да, у меня ипотека, тем более, знаете, 3 миллиона 100 тысяч осталось, поэтому если разом все заплатите, знаете, я неделю в эфир не буду выходить просто. Вот, only суперхиты и суперновинки будут в эфире нового радио. Хотите? Давайте, прямо сейчас. Скидывайтесь. Поехали.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Кирилл, Артем, 1 плюс 1 тогда катались на лыжах на гонке Легкова. Я придумал в честь их поддержки тогда вести радиоэфир все 3 часа и идти на беговой дорожке. Поспорили с Наташей, она говорит, ты 3 часа не пройдешь, ты что, крейзи? И, там, если как перформанс 15-20 минут, окей. Я говорю, 3 часа легко. Короче, мы с ней запились на поход в дорогой ресторан, кто проигрывает, тот и платит. Я думал, что я проиграю, поэтому я говорю, давай Бургер Кинг. Она говорит, нет, дорогой ресторан, ну, Бургер Кинг просто тоже позиционирует себя как ресторан. В итоге Наташа проиграла, прошло вот столько времени, мы не могли с ней все собраться, и вот она меня позвала, я пришел, это была такая морская кухня, все дела, мы сидели на летней веранде, и она такая, блин, наверное, он прямо сейчас закажет абсолютно все. Я был очень скромен поначалу.
1: Зачем?
0: А потом такой, устрицы, морское сатэ и, пожалуйста, пасту из краба. Вот, еще официант меня подбивал на десерт, и такой, ну, ладно, нет. Ну, я не хотел, на самом деле, но было прикольно. Вот так вот.
1: Ты счет потом посмотрел?
0: Нет, чтобы потом спокойно смотреть Наташу в глаза, я не стал. Но я примерно понимаю, насколько это вышло.
1: Наташа сейчас просто едет, слушает, она в Егорьевске едет сейчас. Ладно, я не буду об этом, не буду развивать эту тему.
0: Подожди, паста из краба тебя вот так вот повела, что ты развлекаться стал?
1: Ну, вообще нет, столько наесть. Я обычно, когда куда-то иду, например, встречаться, и мне обязательно будет там ресторан или гости, я дома обязательно поем, чтобы не быть таким вот голодным и не нападать на еду.
0: Так, Вадим, я отчетливо понимал, что я платить в этот день не буду, поэтому я себя вообще не ограничивал ни в чем. Спор — это вообще дело замечательное, особенно когда ты выигрываешь. У меня редко такое бывает, поэтому я душу отвел только так.
1: У тебя белковое отравление не будет?
0: Нет, там еще углеводы были, поэтому нормально. Ага. Ага. Было очень вкусно. Угу. Наташа, спасибо, любим, ценим.
1: Угу. Сегодня день торговли, кстати, отмечается, да? Поэтому продавай себя сейчас в эфире, я тебе просто напоминаю.
0: Ладно, хорошо. Макс Астаков, ведущий радиоэфира, и не только. Мы еще ведем и мероприятия, дни рождения, и все, что только можно вести. Спасибо, Дарья.
1: Да, записывайтесь. Когда у вас там свадьба будет, записывайтесь. Как там люди говорят, свободные окошки есть?
0: Классика. Да-да-да, стучитесь, мы вам обязательно ответим.
1: Ага. Все, закончили пока?
0: Да.
1: Да, поехали.
2: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыкастинг. Неделя живых выступлений. Звезд.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 миллионов 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К42-2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже. 0+.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: А я заказал себе сладкий капучино и протеиновую сладость брауни, а значит, пришло время и вас побаловать с чем-то сладеньким. Это рубрика «Профитроли». Это значит, что если вы в ней побеждаете, вы можете в нашей базе без очереди просто выбрать абсолютно любой трек, который мы поставим. Но для этого вам нужно сыграть с нами в игру и дозвониться в эфир. Мы будем задавать различные вопросы и пытаться с Вадимом за 2 минуты отгадать вашу профессию. Если у нас это получится, мы скажем: «Ха-ха, пока, дружище, бывай!» А если мы облажаемся, то выбор песни за тобой. Звони по номеру, Вадим, диктуй, пожалуйста, мой друг.
1: 8495-232-1632.
0: Я бы использовал твой голос для рекламы.
1: Чего?
0: Чего угодно, очень хорошо.
1: Туалетные учить. Бумаги?
0: Да, пусть
1: если
0: будет.
1: Если вдруг обгадились, например.
0: Да.
1: Туалетная бумага.
0: Это только что была антиреклама. Но я бы использовал для рекламы, Вадим. А ты сам как будто бы делаешь все возможное, чтобы это была антиреклама.
1: Ну, несколько автоответчиков, кстати, с моим голосом уже имеется, да, у компании записывают. Здравствуйте, да.
0: Кто там у нас на связи-то? Позвонился уже кто-то?
1: Кто-то дозвонился, да, привет.
2: Да, всем привет.
0: Ну, наконец-таки вы стали говорить с нами. Я думал, вы так и будете дышать в трубку, как типа... Спишь? Как дела?
2: Нет, я вообще вас слушаю. Привет.
0: Привет-привет. Как дела? Как зовут?
2: Меня зовут Ксюша. Дела супер. Жара на улице.
0: Очень неприятно. Если жара на улице, это значит, Ксюша не в Москве у нас, да?
2: Я в Ижевске.
0: Ну, завидуем, молча сидим. Правила игры простым. Будут 2 минуты, мы задаем тебе различные вопросы, ты отвечаешь нам «да», «нет». Самое главное, у тебя работа есть, ты кем-то работаешь?
2: Да.
0: Все, значит, вы, есть. Ксения, идеальный кандидат.
1: А можно один неплановый вопрос тебе задать? Скажи, да не тебе, Макс. Скажи, пожалуйста, вот у вас в Ижевске фирменное блюдо, коронное, вот ваше ижевское, это какое удмуртское?
2: Перепети.
0: Это что значит?
1: Перекуда?
2: Перепети — это такая булочка, как это, с такого какого-то тверденького теста с различными начинками.
0: Ну, правильно понимаю, что в начинках петя не входит?
1: Перепечи,
2: нет.
1: Перепечи.
0: Перепечи. Все, я думал, перепечи.
2: В общем, печется в печи там, типа.
0: Все, теперь концепция ясна.
1: Перепечи — это перепекли, скорее всего. Поэтому она тверденькая.
0: Ты
1: такая.
0: Проголодался или что?
1: Я?
0: Да.
1: Да я смотрю на тебя, как...
0: А я тебе предлагал. А у меня все записано. Ладно, все, давай. Таймер начинается, поехали. Значит, мы поехали. Тебе нужно ходить физически на работу?
2: Можно ходить, можно не ходить.
0: То есть ты можешь работать вот на удаленке?
2: Да.
0: Это связано с работой по интернету?
2: Ну, если я могу не ходить, то я работаю в интернете.
0: Ну, а может, ты не ходишь и работаешь на дому? Может, ты там фарфоровые вазы делаешь? Ну, что?
2: Нет, я подключаюсь к интернету.
0: Милочка моя, да мы не первый день в этом конкурсе. Так, ладно, к интернету. Связано ли это с СММ?
2: Нет.
0: Есть ли у тебя графические навыки? Ты дизайнер?
2: Нет.
0: Таблицы делаешь различные?
2: Нет.
0: Есть ли в твоей профессии слово «менеджер»?
2: Нет.
0: Мне так «нет» никогда не говорили часто. Я не знаю, что делать.
1: Привыкай. Возраст уже не тот.
0: Вадим, подключайся.
1: Старик. Нет, связана ли твоя профессия с продажами?
2: Ну, можно сказать, нет.
0: А с покупками, наоборот?
2: Нет.
0: А ты общаешься... Твоя работа — взаимодействовать с людьми?
2: Да.
0: Ага, то есть ты общаешься в интернете там?
2: Да.
0: И это основное направление, да, в твоей работе?
2: Да, можно сказать.
0: Ты переговорщик?
2: О, нет.
0: Закупками занимаешься?
2: Чем?
0: Закупками.
2: Нет.
0: Вадим, мне впервые, что я даже направление не понимаю, куда
1: купать. Мне кажется, она безработная просто, поэтому всегда говорит «нет» на все.
0: Но она же сказала, что работа есть.
1: Песню послушай. Ну, слушай, теоретически-то у всех она есть. Мы, кажется, продули сейчас.
0: Подожди, надо что-то выдать.
1: Сейчас ты выдашь.
0: Служба психологической помощи на дому.
2: Очень близко, очень.
0: Ты психолог?
2: Да.
1: Слушай, на последних секундах.
0: Вау.
1: На прошлых выходных это
0: было. У нас уже классная традиция. На последней секунде.
1: Нифига себе ты выдал.
0: Ксюш, ну ты послушала наш бред, да, периодически. Может, пропишешь нам какой-нибудь диагноз? Или вот как нам поправить здоровье вместе с Вадимом?
2: Слушай, я только за здоровый сон и вкусно кушать.
0: Так, ну со вторым я пока что прекрасно справляюсь. Смотрю на лицо Вадима, там здоровым сном и не пахнет.
1: Другим пахнет немного, да. Вот.
0: Ксюш, а какую бы ты песню хотела послушать? Ну, так.
1: Ну, просто, да, которую ты не послушаешь уже.
2: Я очень хочу Макса Коржа.
0: Ничего себе. Ничего. А что у тебя с лицом, Вадим?
1: А все, все. А она проиграла.
0: Ну ладно, все, Ксюша.
1: Ксюша повезет в любви тебе.
0: Да, оставайся с нами, возможно, мы его споем.
1: Сами?
0: Да.
1: За эфиром?
0: Не, у нас же был. Я с тобой Асти как-то в эфире пел.
1: Да?
0: Да.
1: Господи, что со мной было не так тогда, чтобы я петь Асти?
0: Тогда сон здоровый просто был. Сейчас

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторрус».
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Она

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Мы все так же. Кстати, совсем скоро будет 13. О-о, как говорит Вадим. Ну, музыкальная отбивка твоя. Извини, что украл. Но я просто подчеркнул значимость этой истории, как она мне нравится. Я, кстати, новость прикольную нашел. Почти Давай. Половина россиян создает образ богатой жизни в социальных сетях. Но тоже новость, как будто это вообще не очевидная история. Ну, то есть у нас же всегда было так, что в социальные сети во все мы тащим все самое лучшее, показываем все самые яркие моменты. Ну, редко кто делится разочарованиями, потому что это не особо модно, потому что в социальных сетях у нас все успешные. У тебя было такое, что ты листаешь какие-то паблики, смотришь на своих знакомых и такой, блин, а я не такой крутой, как все вокруг, и забываешь про то, что это просто вылизанная картинка?
2: Нет, не было такого.
1: Блин, ты очень устойчивый человек, я тебе завидую.
2: Слушай, это выработано годами просто. Во-первых, почему я тебе скажу, почему образ успешного человека? Потому что со мной абсолютно все слушатели согласятся, люди не любят кого? Больных и бедных. Зачем это транслировать? Когда можно показать успешную жизнь, хотя таковой она не, хоть таковой она не является.
1: А бедность души и воспитания?
2: Бедность души — это необразованность, малосведущность. Это, конечно, исправляется, но это кринжатина последняя.
1: Не, ну ты говоришь так, а бедность обычно что, не исправляется? По карьерной лестнице пошел куда-нибудь, да, или в лотерею выиграл.
2: Вот, кстати, по поводу карьерной лестницы, я все забываю тебе сказать, что, между прочим, Макс Астахов уникальный радиоведущий.
1: Я начал переживать.
2: Единственный уникальный радиоведущий. Я тебе скажу почему. Потому что, открою секрет, может быть, ты не знал. В Москву на радиостанцию без опыта не берут вообще никого.
1: А меня с улицы подобрали.
2: А тебя с улицы подобрали.
1: Да.
2: И привезли за ручку на радио.
1: Вот так.
2: Ты единственный радиоведущий в Москве, который без опыта был принят на работу.
1: Ну нет.
2: Причем
1: ну,
2: принят успешно.
1: Есть же такие моменты. Вот.
2: В Москве не берут без опыта.
1: Но Эвелина же попала тоже на радиостанцию.
2: Она до этого работала практически тем же. Кем она? Журналистом работала?
1: Так я тоже журналистом работал на музыкальном телеканале.
2: Ну, это немного другое все-таки.
1: Ну, ладно,
2: радио, хорошо. Телевидение — это как катки, ролики и коньки. Вот. Угу. Поэтому...
1: Ну, чё,
2: ну, ты успеваешь лицом поторговать и голосом поголосить немножко, подзаработать.
1: Поэтому у нас и есть трансляция, чтобы смотрели на наши красивые, на
2: не
1: нас
2: надо
1: красивых.
2: Смотреть. Почему? Вот пусть на тебя смотрят, на меня не надо смотреть.
1: Вадим,
2: во-первых, мне по 40 лет. Начнем с этого. Во-вторых, я сегодня проснулся. Я вчера на ночь глядя зачем-то поел соленой рыбы. Ну, просто очень захотелось соленой рыбы поесть. Но это другая история, скоро продолжим.
1: Что ты за человек?
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, воскресенье, 26 июля, небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
0: Реклама.
4: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Смородникова Дарья Олеговна, УГНП 3231-9000-02-6569.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Покупай в хорошем. С 23 по 29 июля. Креветки варено-мороженые в панцире. 1 килограмм. 549 рублей 99 копеек.
8: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102 240 247 95 05.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Выходного шоу Макса Стахов, Вадим Данили. Начнем этот выход сразу с новости, которую я нашел. Плакать на работе – это нормально. Так что, Вадим, не сдерживайся, при условии, что сегодня ты должен был отдыхать. Тут рекомендация даже для руководителей.
1: Зачем ты вот с этого начал? Выйди и зайди нормально. Давай сейчас отбивку снова поставлю. Стоять, подожди.
0: Ты хочешь? Мне надо будет выход поменять, да? Я правильно понимаю?
1: Да.
0: Чтобы типа на какой-то позитивный лад.
1: Вот, давай начнем снова.
0: Хорошо, давай.
2: Выходные. Новое радио превращается в выходное.
0: Итак, всем привет, это выходного шоу, меня зовут Макс Астахов, здесь со мной Вадим Данилин, и я хочу начать этот выход с новости. Вадим, плакать на работе – это нормально, при условии, что сегодня должен быть твой выходной. Тут руководителям сразу советуют не пытаться сразу успокоить сотрудника и остановить его слезы. Лучше спокойно сделать паузу, проявить внимание и дать человеку эмоционально разгрузиться.
1: Значит, слушай, Макс.
2: Это новое выходное радио.
1: У тебя есть третья попытка вот сейчас.
0: Нет, давай наоборот, попробуй начать ты. Отбивка уже была, теперь вот просто начни ты как надо. Ладно, он на меня так смотрит. Короче, это выходное шоу, меня зовут Макс Астахов, здесь Вадим Данилин. Плакать на работе – это ненормально. Сейчас слушаем Косту Лакосту и скоро вернемся.

0: Мы немножко поплакали и решили все-таки поговорить на тему сегодняшнего эфира. Кстати, вот вдохновились, и она пришла к нам относительно недавно. Говорим сегодня про отношения, а точнее вот про советы и рекомендации. Нужно ли пускать в свои отношения своих друзей и подруг, советоваться с ними, просить какой-то помощи, или отношения это чисто между двумя людьми? И никого туда не стоит пускать.
1: А вы тоже, дорогие слушатели, заметили, что как только Макс Астахов вступил в отношения, у него начались отношенческие темы. До этого были абсолютно левые какие-то.
0: Вадим, нет.
1: А обычно говорят, вот у моих друзей, у моих подруг вот это вот.
0: Нет.
1: Я бы тоже так сказал.
0: Нет.
1: Я бы тоже так сказал.
0: Я каждый раз...
1: Признайся сам себе. Где там психолог этот?
0: Екатерина, позвони нам. А, нет, там Ксения была. Я просто знаю, что с тобой нужно обсуждать такие темы, потому что, ну, живость сразу пойдешь. У тебя есть свое мнение, у меня другое мнение. Сейчас мы еще звонки попринимаем. Ну,
1: знаешь, почему-то после моего мнения всех начинает будоражить, колбасить, куролисить и все такое. И все кричат: увольте Данилина.
0: Ну, вот я не такой знаю, ты. Почему. Ну вот такой. Ты как
1: вот такой вот я.
0: Ты пир во время чумы. По-другому тебя не назвать.
1: Чума во время пира.
0: Да. Залетайте к нам в социальные сети, пишите свое мнение. Всем скоро опубликуем пост. Еще будем принимать звонки по поводу этой истории. Ну а что? Ну, просто ну, часто же бывает такая история, да, что пускают люди каких-нибудь знакомых, подруг, советуются. Девчонки особенно это любят. Да, у меня есть знакомый баскетболист, у которого жена тоже баскетболистка. А у этой жены еще 3 сестры, и они тоже баскетболисты. И он говорит: чувак, я на баскетбольной площадке, типа там, когда не играю, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Меня пасут просто круче, чем ФСБ. Ну, прикинь, жена, еще 3 сестры, все из одной сферы. Он говорит: я просто знакомый, там поздороваюсь, уже, знаешь, такая вопросики дичь. Могут это быть.
1: Больные какие-то отношения.
0: Да почему? Просто семья крепкая.
1: Тебя пасут, ты понимаешь?
0: Ну, условно. Ну, что значит пасут?
1: Ты поздороваешься, например, со своей коллегой. Вот приходит Эвелина Малкина.
0: Да.
1: Малинкина Малкина.
0: И Малкина. Она просто за хоккеиста замуж вышла.
1: Да, шифруется.
0: Эвелина, счастье тебе.
1: Вот, да, здоровье мужа богатого. Приходит она к тебе.
0: Да.
1: А вот жена не знает, кто это такая. А ты с ней целуешься, обнимаешься и так далее.
0: Ну, целоваться с другой женщиной, это странно.
1: Целоваться с Эвелиной, ты хотел сказать?
0: Нет, с Эвелиной-то нормально. Она своя.
1: Как подруга твоя зовут? Девушка?
0: Полина.
1: Алло, Полиночка? Значит, слушай.
0: Да,
1: когда они приходят на высшую лигу с Эвелиной, да, что они тут вытворяют, короче? Они вдвоем сидят в студии.
0: А там еще и света нет.
1: Там еще и света нет.
0: Приглушенная атмосфера.
1: И микрофоны вот эти вот, да.
0: Да, и мы еще так общаемся с придыханием всегда.
1: Вот. Полиночка, я бы задумался, на самом деле. Проконсультируйся с подругами, что в этом случае делается.
0: А вообще родилась эта тема легко и просто. Я вспомнил про торчок, крипокрип, Егор Сесарев, он так и называется, подруги. Вот для вдохновения сейчас включим и вам пару строчек, пожалуйста.

0: Короче, мужики, если вас тоже бесит подруги ваших девушек, просто в социальные сети. Let's go, давайте обсудим.
1: Выходные. Супер выходные на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Астахов, Вадим Данилин. Тема эфира: стоит ли обсуждать с друзьями свои отношения или советы со стороны добра все-таки не принесут. И тут у нас уже есть различные комментарии. Один из них: если в отношениях надо обсуждать проблемы с другими людьми, то надо, наверное, менять эти отношения. Ну, словами, через рот сказала, чтобы в раковину не писал, и все. Ну, есть такие.
2: В смысле в раковину не писать?
1: Ну, типа надо писать в раковину? Как же без этого? Да признавайся уже, что ты такой же, как и все.
2: Вся страна
1: народный!
2: Вся страна знает, что я спокойно писаю в раковину. А ты что, не делаешь так, что ли?
1: Конечно.
2: А ты в отношениях
1: конечно делаю. Что?
2: Ты в отношениях еще не был.
1: Да при чем тут писать раковину и отношения?
2: Да потому что, когда ты один живешь, как бы это никому не мешает. А когда ты не один живешь, знаешь, с мамой там, я не знаю,
1: тоже
2: у тебя цыганский табор.
1: Тоже интересно. А как она узнает, что типа я писал в раковину? Прости, пожалуйста. Ну, можно и замести следы. Что там у тебя? Средств, что ли, чистящего нет?
2: Ты хочешь сейчас поговорить про тему писать в раковину норм или стрём?
1: Вадим, я с тобой в эфире.
2: Девочки,
1: конечно
2: девочки,
1: же хочу.
2: Значит так, слушай, я обсуждал эту тему, по-моему, в прошлом году, и девочки признавали, что они тоже это делают.
1: То есть, получается, это...
2: Не спрашивай подробности.
1: Подожди, тема с запашком, потому что прошлогодняя.
2: Мухом покрытая.
1: Ладно, я не буду спрашивать, как они умудряются это делать.
2: Я тоже, я спросил и пожалел.
1: Угу. И тебе рассказали?
2: Ну да, там такая, знаешь, поза краба и всякое такое вот это вот.
1: Поза краба. У меня просто отсылки на вчерашний день, я же вчера спор выиграл.
2: А ты крабов поел. Крабов аппетита, да. Слушайте, да, рассказывайте, советоваться ли с друзьями по поводу своих отношений, норм или стрём, наши социальные сети. Можете позвонить анонимно, рассказать какие-то свои истории. 8-495-232-1632. Мы ничего не будем рекомендовать, ничего не будем советовать, потому что мы сами...
1: Писем в раковины.
2: Писем в раковины. Можете позвонить, рассказать, да, свою историю.
1: Прямо
2: сейчас,
1: да? Может
2: быть, вы советовали? Да, можете, да. Есть время, позвоните, расскажите. 8-495-232-1632. Расскажите, может быть, вы советовали, что из этого вышло. Ничего хорошего, наверное, конечно, не вышло. Я не думаю, что найдутся люди, которые скажут: о, знаете, я посоветовался с подругой, и это сработало.
1: Да не,
2: он
1: мне
2: перестал
1: кажется...
2: писать в раковину.
1: Нет, там по-другому. Типа, я посоветовалась, она сказала: кидай его, я бросил.
2: И он ушел к ней, да.
1: Да, с тех пор я зажила хорошо, а теперь она страдает. И я ей советую брости.
2: Вот, поэтому, да, если что, звоните, не хотите... А, вот есть уже... Ого, ты посмотри звонков, как
1: да Дона вижу, вижу,
2: Педро в Бразилии.
1: Да, на кнопки нажимай.
2: Нажимаю, сейчас нажимаю.
1: Дон Педро в Бразилии.
2: Как Дона Педро в Бразилии. Mm-hmm. Там каждый второй же Дон Педро.
1: А, здравствуйте, здравствуйте, как вас зовут?
3: Добрый день, меня зовут Денис.
1: Денис, все, никакой анонимности у нас нет, мы уже рассекретили ваше имя.
2: А зачем ты спрашиваешь?
1: Я специально это сделал. Короче, советовал ли ты кому-то что-то в отношениях, или советовали тебе? Рассказывай свою историю, что там у тебя было.
3: Я вообще, честно, любитель и посоветовать, и советы послушать. Но, по большому счету, мне кажется, все равно надо решение принимать самому. Ну, а вот у меня, я не могу сам принять, мне просто повезло, у меня младший брат. Но он мне как старший.
1: Ага.
3: Кстати, Максим его зовут.
1: Хорош.
3: Вот. И я до такой степени ведомый, что я даже хочу принять решение сам, но до последнего тяну-тяну, и потом все-таки слушаю его. Хотя я не скажу, что он опытнее меня, да, там, или там разумнее, но вот почему-то у меня вот с ним вот так.
1: Ну...
3: У нас маленькая разница.
1: Ага.
3: Он младше на всего лишь на год и 8, но как бы всегда прислушиваюсь.
1: Мне очень нравится, что ты так открыто об этом говоришь, потому что это требует определенного мужества. Спасибо тебе большое. Ну, признаться в таком же, это прикольно.
2: Ну, извини,
3: да,
2: меня,
3: можно,
2: можно честно скажу, ты какой-то бесхребетный.
1: Да.
3: Блин, да, вот это есть проблема, и причем он еще это знает, еще и пользуется этим.
1: Ага.
3: Вот в этом плане, да.
2: А кто дома у тебя
3: причем
2: руководит?
3: Дома
2: ты же каблук, тобой жена руководит.
3: Нет, послушай, я хотел как раз сказать, причем дома у меня патриархат.
1: Да?
3: Не обидится даже Оля, Оля не обидится. Вот реально прям жесткий патриархат. У меня два сына, одному 11 лет, а другому 24. И даже вот ну, они замечают, что дома патриархат, правда.
1: Круто.
3: Вот конкретный патриархат. А вот в отношениях с ним...
1: Получается,
3: прям,
1: ты каблук
3: да,
1: брата.
3: Прям Данилин правильно сказал, я каблук брат. Вот Данилин правильно сказал, я каблук брат. Плюс у нас еще в чем проблема? У нас общий небольшой бизнес
1: ага.
3: на двоих.

0: и там он вообще не принимает никакого участия, вот практически он не принимает, и все равно, даже там, делая все сам за него, я его слушаюсь.
1: Так, вот правильно. Очень странно, откуда растут ноги, если ты такой вот мужикастый чувак, да, который сам ведет бизнес, так почему у тебя так это работает?
0: Ну, слушай, я даже могу рассказать, откуда растут ноги.
2: Давай мы через 3 минуты ты расскажешь, останешься на связи, мы даже тебе перезвоним, да? Потому что нам нужно на рекламу прерваться. Хорошо?
0: Да, хорошо,
2: ты не отключайся,
0: давайте.
2: Подожди секундочку.
3: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: новом радио. Реклама. Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
2: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24.
3: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автомобиль». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молоково. Профессиональная косметология по честным ценам.

0: билет на встречу с партнером, семьей на пикник, безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия,
1: Красноярский, рабочий, 150к.
2: Новое радио.
3: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио.ру.
1: Это новое
2: радио.
3: Выходные новое радио превращается в выходное.
4: Макс Остаков, Вадим Данилин, выходное шоу. Стоит ли обсуждать с друзьями свои отношения? Эту тему мы сегодня обсуждаем. На связи у нас Денис, который пустил свои отношения брата. Так вот, откуда ноги-то растут? Почему так случилось? Рассказывай.
5: Ну, пока вы были на рекламе, я позвонил ему, заставил включить радио, чтобы он слышал. Во-первых, я не то чтобы впустил его в отношения, это немножко не так звучит. Смотрите, я просто, ну, тезисно, да, расскажу историю, пока вы были на рекламе, наверное, все забыли. Постоянно советую с братом, и все решения принимаю, скажем так, слушая его.
4: Совместно с ним, несмотря на то, что дома ты жесткий патриархат.
5: Дома я жесткий патриархат. Но объясню почему. Мы рано остались без мамы, и у нас маленькая разница. Mm-hmm. И вот моя любовь к нему, она не так братская, а как она родительская. Mm-hmm. То есть я всегда, ну, вот, и из-за этой любви он пользуется тем, что я его сильно люблю, ничего вообще не делает, и как бы еще и раздает мне советы, и все решения принимаю я, ну, скажем так, под его указкой. Вот, а, ну, все это идет от того, что просто в детстве сильно много, ну, не было любви у нас, и как бы я его в детстве любил как за маму и за папу.
4: А тебе вот самому нравится такой расклад, который происходит?
5: Нет, не нравится, я пытаюсь с этим бороться, пытаюсь как-то его...
4: Возьми себя в руки, он же младший брат, дай ему по жопе разок, пусть он включается в бизнес, делайте дальше дела и дальше рули своей семьей.
5: Вот пусть Данилин, пускай Данилин как-то жестко его сейчас крестанет, потому что он может. Вот мне нужно, чтобы Данилин сказал свое красное словцо.
4: Смотри, Вадим, у тебя есть два варианта. У нас на связи Денис, старший брат, и слушает младший брат Максим. Ты можешь либо погладить Дениса, либо присунуть Максима. Выбирай.
6: Максим. Можно я скажу честно, Денис, нафиг оно тебе нужно?
5: Да.
6: Вот нафиг, я не тебе говорю сейчас, я Максиму говорю, твоему младшему брату. Нафиг оно тебе нужно? У тебя брат бесхребетный, пусть сам как-то выкручивается. Ты помогаешь ему тонуть просто во всем этом. Почему у тебя проблемы вообще? У тебя проблемы с женщинами, Денис, мне кажется, просто.
5: Нет, с этим так, проблем
6: а
5: нет.
6: Откуда? А по каким вопросам? Хорошо, ты с братом, с младшим, по каким вопросам советуешься по поводу жены?
4: Ну, и подарить розы или ромашки?
5: Нет, по поводу жены вообще не советуюсь. Я имею в виду, я только с ним советуюсь по поводу работы. В плане работы только советую.
6: А вот с этого и надо было начинать.
4: Ты нас запутал вообще максимально. Мы про отношения говорим.
6: И советоваться ли по поводу отношений с друзьями? Рассказывать ли, что у вас происходит на кухне там, внутри?
4: Так, дорогие друзья, мне кажется, услуги Вадима Данилина как психотерапевта стоят дорого. Поэтому наша бесплатная подписка заканчивается. Пацаны, спасибо большое, что были с нами на связи. Я думаю, нам надо идти дальше.
6: Да, сейчас прервемся, а вы пишите в наших социальных сетях. Вопрос тот же, стоит ли с друзьями советоваться по поводу своих отношений?
4: Вот ты сказал, что один брат топит другого. Можно было и Халифлейма поставить. Ну там, тону, без тебя, братану.
6: Я получше поставлю чуть попозже.
4: Пожалуйста, выбирай. Флаг тебе в руки.
6: Хорошо, что в руки.
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Знаешь, о чем я подумал сейчас? Нет, ты же не знаешь, о чем я подумал. Ты же не Ванга какая-то. Вот по поводу темы, советоваться ли с друзьями по поводу отношений. Я не знаю, со мной согласишься или нет. Но нет, давай я выскажу свою точку зрения. Я думаю, что это нормально.
1: Да, пожалуйста.
0: Другой вопрос... А тебе пофигу, да? Я знаю, да. Другой вопрос, что смотря с кем из друзей советоваться. Вот, например, если ты приходишь поплакаться подружке на то, какой у тебя мужик плохой, и подружка будет рекомендовать тебе, что делать с ним, чтобы он был хороший, хотя сама подружка уже, знаешь, 5 раз была в разводе, то это как-то... Во-первых, это странновато будет звучать. Ты же не будешь у парикмахера спрашивать, какой выбрать арбуз, согласись?
2: Ну, факты, да, вот. Согласен.
0: Поэтому нужно все-таки уточнять, у каких друзей какими вопросами интересоваться.
2: Ты намекаешь на компетентность данного человечка.
0: У кого жопы-то больше, да, то ты должен посоветовать, по идее.
2: Я сейчас сделал такую глупость, случайно руку себе поджег. Ну, да, спички детям не игрушки. А в целом полностью. А еще мне кажется, что круче всего, наверное, советоваться не у своих друзей, а вот у каких-нибудь не особо близких людей, потому что им, по большому счету, вообще по барабану на тебя, они скажут свое честное мнение. Все. Вот о чем думают, что вот на языке у них вертится, то, пожалуйста.
0: Не, ну есть категоричные люди, которые говорят, что ни в коем случае нельзя советоваться. Счастье любит тишину. Ребят, давайте договоримся. Поговор есть, да, есть такая поговорка: счастье любит тишину, но там не про счастье шла речь, а про деньги. Деньги любят тишину. А счастье это уже потом придумали, знаете, как это, вот, ни с того ни с сего. Mm-hmm. Поэтому, да. Поэтому вот такие вот дела. Mm-hmm. Нет, звоните, звоните, расскажите. Советовались с друзьями, подругами по поводу своих отношений, что там как. И в результате, что насоветовали? Вам что насоветовали?
2: Кстати, по поводу отношений есть вот одна парочка звездная. Ну, во-первых, если вы когда-нибудь слышали такую фразу «Санечка, ты ювелир», то правильно говорить «Ванечка, ты ювелир», потому что Ваня Дмитриенко вот недавно что-то сделал, коллаборационную историю, и выпустил свой бренд лимитированных украшений. Но я сейчас не об этом. Вот у нас же есть Аня Пересильд, с которой встречается Ваня Дмитриенко встречается с Аней Пересильд. Uh-huh. Она актриса, он певец, они выпустили совместную песню, которая покорила чарты, а сейчас будет история наоборот. Они планируют сняться вместе в совместном фильме.
0: Планируют сняться вместе.
3: Привет. Да.
0: Алло, привет.
3: Ребята, здорово.
0: Здорово.
3: Я 1000 лет вам звонил.
0: Yeah. Вот, откуда ты?
3: Я вообще с Владивостока, но сейчас в Москве по МКАДу еду.
2: А, нормально. Ну, рассказывай, что там у тебя с отношениями? С кем ты советуешься? Нужно советоваться, не нужно?
3: Я с отношениями. Я после 13 лет в разводе. Вот. И в последнее время жена начала советоваться с подругами, что она еще молодая, короче, не нагулялась. Вот. Ну и, собственно, мы развелись. Но я хотел рассказать про другую сторону. Как пацаны советуются между друг другом, и что у меня из этого вышло?
0: Давай.
3: Есть у меня друг, короче, вот, и он, у него отношения с девушкой не такие, он здесь работает в выходные, едет с ней, и вот они там встречаются, постоянно все хорошо, но когда он сюда приезжает, начинает мне жаловаться, вот он такая-сякая, мне кажется, она еще изменяет мне, я говорю, да не знаю, да вроде нормально, но я ее знаю, раньше советовал, то есть его поддерживал, вот он говорит, она там... Короче, ветрено, и вообще надо расходиться. Я говорю, ну да, если ты так считаешь, наверное, надо расходиться. И все такое. В итоге, когда он приезжает туда, говорит, что вот, Дима мне говорит, что ты такая-сякая, ветреная, надо расходиться. И она, короче, ему сказала, ну, будешь общаться с Димой, ничего у нас хорошего не выйдет.
0: Ага.
3: И вот, и короче, это. Ну, я больше
0: ты крайним оказался в этой ситуации. А,
2: как там таких людей называют?
0: Они, стрелочники?
2: Нет, не помню, ладно. Что-то с животным связано.
0: Козлины, что ли?
2: Короче, отпущение, да.
0: Ага, вот оно что. Не, на самом деле интересная история с точки зрения, да, бывает, очень много у меня таких случаев было, когда, да, знаешь, посоветовались там с кем-нибудь, с своими подругами, потом, знаешь, а Маринка сказала, что ты тварь последняя и так далее.
2: Ну, а кому будет приятно, что ты выносишь, вот кому-то рассказываешь, другим людям? Мне было неприятно, поэтому надо бы хитрее, не надо называть имен. Просто говорю, я думаю, что ты тварь последняя.
0: Простите, можно мне другого психолога?
4: Это новое выходное радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18, завтра воскресенье 26 июля небольшой дождь, днем плюс 25, ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Покупай в хорошем. С 23 по 29 июля. Крышка для консервирования «Дачный сезон» «Твист» 20 штук. 99 рублей 99 копеек.
3: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан»? Бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Ну что, всем привет, здравствуй, меня зовут Макс Астахов, это Вадим Данилин. У нас выходное шоу, мы тебе не говорили, это был большой сюрприз, но анонсы во всех социальных сетях уже были. У нас гостевой эфир, маэстро-артист с никнеймом 7 станций, я его знаю как Илья Анопрев. Привет, дорогой.
2: Привет, привет.
1: Че, как дела?
2: Да, все прекрасно.
1: Так, ну нравится, что вайвец присутствует, тем более люди знакомые уже давно. Мы начали сегодняшний эфир с определенной темы, предлагаем тебе ее подхватить и вот рассказать свое мнение. Стоит ли обсуждать с друзьями свои отношения? Вот нормально ли эта история или, конечно, как говорят, до добра не доведет?
2: Стоит ли обсуждать с друзьями свои отношения?
1: Ну, посоветоваться, да.
2: Отношения с самим собой, либо отношения со своим близким человеком?
1: С близким, со второй половинкой.
3: Как глубоко зашел.
2: Со своей, да, сразу. Второй половинкой. Но я считаю, что, конечно, не стоит. Наверное... Ну, если, конечно, это какие-нибудь абьюзивные отношения, то, может, и стоит послушать совета.
1: Вдруг тебя спасут,
2: вот, а если, да? Да, вообще, конечно, лучше все держать при себе и стараться самому как-то решить эти вопросы и ничего не выносить из дома, это точно.
1: То есть не ссоры из избы, не счастье из избы, да? Все,
2: да, да, все должно быть в тишине.
3: Окей. Но психологи, между прочим, не рекомендуют держать все в себе. Потому что меньше живешь.
1: Мы же сейчас про мысли говорим, да?
3: Да, конечно.
2: На самом деле, я давно для себя придумал один способ.
3: Какой, кстати?
2: Можно взять...
1: Творчество.
2: Да, можно взять ручку с бумагой и написать все, что ты хочешь сказать другому человеку, даже если, допустим, это в пылу какого-то гнева, да, или вот эмоций, то лучше это выплеснуть на бумагу, в заметку, на диктофон, куда угодно, да, и потом уже со спокойной душой, с чистым сердцем, и с чистым разумом прийти и обговорить это все.
1: Ну, ты тоже хитер, да, как я понимаю? Ты потом из этого песни делаешь.
3: Да, моей жизни. А потом в суд на это все генерит песню.
1: А потом еще и на радио приходит, и вся Россия слушает вот все, что он там из избы не выносит.
3: А ты кинула, да.
2: Ну, нет, но в моей жизни также были походы к психологам. Ну, это нормально, я считаю, это здорово, когда человек может прийти к психологу и разобрать те внутренние проблемы, которые подсознание ему само, ну, как бы не показывает. Вот, и только через какие-то такие психологические какие-то трюки, которыми владеют психологи, вот можно, в принципе, в себе разобраться. Ну и, тем не менее, если ты не все не выплескиваешь кому-то, друзьям или еще кому-то, то ты правильно сказал до этого, это можно все выплеснуть в творчество, в песни, ну, кто-то в картины, да, там, кто чем занимается.
1: Так, ну, откровенный разговор у нас сегодня получается. Илья, вот для тех, кто с тобой еще не знаком, 7 станций, расскажи, откуда родилось вообще это название, этот проект, переведи нам.
2: Ну, вообще идея проекта состоит в том, что, ну, во-первых, он настоящий, я туда вкладываю свои действительно эмоции, чувства, пережитые какие-то события жизненные. У нас такой есть мини-лозунг, что каждая станция — это как каждый какой-то жизненный этап, как остановка, да, по которым, по этим остановкам наши слушатели могут вместе с нами пройти и прожить эти эмоции, потому что очень часто так бывает в творчестве, что ты пишешь песню, а люди себя в ней находят. Ну, в принципе, у нас много одинаковых происходит каких-то событий в жизни у разных людей, да, и я как артист стараюсь об этом говорить, вот, но вообще, как бы, проекты разные были, ты сам про это знаешь прекрасно, вот. И...
1: Почему станция именно 7? Это вот какая-то ветка метро, или у тебя какие-то определенные чувства, там, любовь, добро, там, взаимопонимание, о чем речь?
2: Ну...
3: Нет, отрицание, торг, депрессия и все вот это.
2: Ну да, вообще 7 такое какое-то волшебное число, да, 7 дней в неделе, 7 счастливое число, да, там много где оно фигурирует. Но вообще у меня было много проектов, это уже, наверное, около 7-го проекта, который я пытаюсь запустить. Вот, как когда-то сказала Саша СТ, он говорит, надо было называть... Не 7 станций, а 7 я.
1: Кстати.
2: Я говорю, ну неплохо, неплохо, да. Это, говорю, может быть, следующий вдруг проект, если появится, то может быть, будет 7 я.
1: Окей, 7 станций у нас в гостях. Кто еще не слышал его творчество, давайте познакомимся прямо сейчас. У нас станция «Весна». Его песня слушаем.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Рекордного шоу Макса Стаков, Вадим Данилин, артист 7 станций у нас в гостях. Илья Ноприев его зовут. Илья, а вот расскажи про свою кинематографичную сторону. Есть фильм «Ландыши».
1: Да.
0: И ты писал «Все мы зло» именно туда.
1: Но я писал не все. Не будем так меня возвышать.
0: Ну прости.
1: Да, я писал в основном туда песни.
0: Да.
1: И в первый сезон, и во второй сезон писал песни. И эти песни, в принципе, получили достаточно большую популярность, стали известными. Их исполняла Настя Белявская из дуэта Нэнси Сидоров. Это вот, допустим, песня «Встречная полоса», которая на сегодняшний день уже имеет более 100 миллионов прослушиваний.
0: Круто.
1: Да, там я не знаю, сколько это платиновых пластинок, это если почти, ну, наверное, 2.
0: Вау.
1: Вот, ну, также писал песни, одну песню поет Жень Трофимов вместе с Настей, «Последний вальс» называется. В этом году, кстати, очень было здорово увидеть, как многие ребята...
0: Школьники
1: танцевали под эту песню, свои выпускные, балы. Это было, ну, для меня это было очень круто и потрясающе увидеть это в социальных сетях, потому что мне, как автору, это безумно приятно. Также были песни как раз моего проекта «Семь станций», но они были уже во втором сезоне. Вот.
0: Где ты еще и автор, и исполнитель при этом, да?
1: Да, где и автор, и такой хитрый ход, понимаешь?
0: Хорош!
1: В первом сезоне я потихонечку зашел в этот проект, а во втором сезоне уже начал потихонечку свои песни туда тоже продвигать.
0: Навел связи, как говорится.
1: Ну, как без коммуникации никак, ты же знаешь.
0: А расскажи вообще, как вообще случилось? Это коллаба изначально, что ты стал писать песни для такого проекта?
1: Слушай, ну это вообще на самом деле как будто даже издалека. Я когда-то попал на Тавриду. Ты прекрасно сам знаешь, что это такое. Ты там был, да, также принимал участие, работал, вел мероприятие. Я попал на Тавриду сначала участником, потом я начал работать над какими-то шоу. Ну, вот, одно из первых шоу, над которым я работал, это был трибьют Олегу Газманову. В дальнейшем были и другие проекты, трибьют Александры Пахмутовой, и еще какие-то. Писал гимны для Тавриды, которые многие ребята слушают до сих пор, там и везде они звучат. И вот там мы познакомились с Аней Храмовой.
0: Она, кстати, здесь у нас,
1: да,
0: в студии.
1: Которая сейчас делает съемку, да, тут параллельно iPhone на свой.
0: Вы, кстати, можете подключиться к нам прямо сейчас на трансляции, все равно ее не увидите, потому что она как ниндзя скрывается от камер.
1: Прячется от камер, да. Вот, мы познакомились там с Аней. Я так понимаю, что... Ну, Аня увидела во мне какой-то музыкальный, композиторский потенциал. Вот тем более, что мы с ней также делали проекты с Газмановым, с Олегом Михайловичем. Вот Аня все это слушала, контролировала, так как она была руководителем музыкального направления на Тавриде. И, соответственно, потом, в один из дней, она мне звонит и говорит: «Илья, у меня есть к тебе предложение. Ты не хочешь? Вот есть такой сериал новый под каким-то там еще рабочим названием, я уже сейчас не вспомню, то ли «Катюша» он назывался, то ли как». Она говорит: «Вот есть возможность попробовать написать туда песни». То есть мы, говорит, подбираем уже песни, которые есть на площадках для синхронизации, но есть возможность также написать новые песни. Говорит: «Хочешь попробовать?» Я говорю: «Да, конечно, хочу». И вот как-то все вот так началось, каких-то демок. Аня сама приходила домой к нам с Наташей, с моей женой. И вот сидела с нами вместе, все контролировала, выбирала. И вот потихонечку-потихонечку мы вот так вошли в первый сезон. Все понравилось режиссерам, продюсерам. И в дальнейшем уже продолжили работать во втором сезоне.
0: Круто! Вадим, а что-то мы так тихо, спокойно сидим? Что, может... Перцу нам добавишь, как

0: список непонятных ешек тоже мне пофигу. Но состав я тоже обязательно читаю. Как хорошо, что я вхожу в этот список, в этот 24% россиян. Что еще из интересного, по крайней мере, у меня из списка продуктов? Я, например, если покупаю какие-то сосиски, колбасы, там, короче, мясные изделия, я обязательно покупаю мясные изделия с категории А, а не категории Б. Ну, есть такой бзик, потому что в категории А больше мяса, чем в категории Б. Да, дороже, но мяса больше. И реже можно найти, кстати. Пельмени вот вообще нельзя найти из категории А, например, мясо. А всякие там котлеты, фарш и всякое точно. Ну, вы знаете, да, категория Б, по-моему, там, ну, помимо мяса, там еще, по-моему, кишки, кости и всякое такое. Поэтому вот такая вот новость, да. Вот по поводу пальмового масла, да, поэтому... Кстати, кто-то мне там из слушателей обещал ведро смородины сегодня привезти. Я по-прежнему жду, я сегодня до 6 часов. Сколько я еще буду здесь? 3 часа с небольшим. Вот, жду смородину, да. Я обязательно сниму это все на видео, обязательно выложу. Очень скоро продолжим.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в

0: своем магазине приложений. Радиохаб. 12+. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутбанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже.
6: 0+.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Точно.
1: Новые на новом.
2: Всем привет.
3: Это Кел
2: и Ася. Слушайте нашу новую песню о любви
3: на новом радио.

0: Реклама. Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Это Holy Flame тонул. Макс Астахов рано ушел с эфира. Хотел очень поставить эту песню, послушать. Ну что ж, Макс, нужно было часик подождать. Тем временем, очень интересная новость подоспела, которая сейчас просто везде и повсюду. Я знаю, ты сейчас тебе не до этого, ты новости не читаешь, поэтому я тебе рассказываю все самое интересное. Москвичка сама высверлила кариес и поставила пломбу, внимание, из маникюрного геля. 38-летний мастер маникюра Юлия 2 недели терпела боль. Представляешь, 2 недели терпеть боль. Вот это вот русская женщина. Терпела боль, не желая отменять клиенток. Она сточила поврежденные ткани маникюрной фрезой, залила отверстие гелем и просушила его под ультрафиолетовой лампой. Самодельная пломба развалилась через 2 дня. Женщина повредила пульпу и заработала воспаление. Стоматологам пришлось срочно чистить каналы и спасать зуб. Я полез в интернет узнавать подробности всего этого. Оказалось, да, не рекомендуют это делать. У многих, наверное, возникала такая мысль, особенно у мастеров маникюра, но все-таки не рекомендуют это делать. Во-первых, потому что маникюрный гель, он пипец какой токсичный. Начнем с этого.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18, завтра воскресенье 26 июля небольшой дождь, днем плюс 25, ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Из Москвы в Анапу будет ходить еще один поезд. Его запускает Grand Service Express. Состав отправится в первый рейс с Черноморского побережья 29 июля. Время в пути 26 часов. Из Москвы ежедневно с 30 июля. Из Москвы, кстати, 31 час. Это все новости к данной минуте. Продолжаем отдыхать. Данилин тут.
2: Как

Это Marshmallow, Where We Go, суперхит в эфире «Новость». Я сейчас тебе такую дичь расскажу. Короче, кто во что гораст. Рассказывал несколько минут назад о том, как одна москвичка, мастер маникюра, себе пломбу сделала из ногтевого лака для ногтей. Короче, буду без имен это все рассказывать. Девушка из Москвы после развода с мужем получила от него в подарок кофемашину. Внезапный подарок. Кофемашину. Все бы ничего, но такая щедрость девушку поразила. Поэтому вскоре презент оказался разобранным на столе мастеров, которые нашли в машинке положенный жучок для прослушки. Умысел мужчины пока не раскрыт. Пользователи социальных сетей поддержали девушку и поделились похожими историями с агентами 007 бывшими. Кому-то подкладывали жучки в кондиционер, но чаще всего в машины. Один из комментаторов, который проработал в автосервисе, признался, что парни, внимание, девочки, парни регулярно приезжают с запросом установить маячок или прослушку в автомобиль девушки. Вот это вот сталкеринг, вот это я понимаю. Прикинь, разводитесь, дарит хороший подарок, а там жучок для прослушки. Нет, я не могу такую представить на самом деле. И вот чел, проработавший в автосервисе, говорит, что это с завидной популярности такой. Приезжают мужики и просят установить жучки на автомобиле своих бывших и нынешних. Живите теперь с этим.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Покупай в хорошем. С 23 по 29 июля. Арбуз 1 килограмм. 39 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Это новое радио.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Это Мелкий Чанс в эфире нового за своим суперхитом. По-моему, ты начал забывать о том, что у нового радио появилось официальное приложение, называется Радио Хаб, чтобы суперхиты, суперновинки были с тобой всегда рядом, и не только. Стабильный поток, работа в фоновом режиме, огромная библиотека контента, чтобы ты мог переслушивать понравившиеся эпизоды эфира. Можешь слушать эфир, а можешь смотреть трансляцию. В общем, будешь всегда рядом с нами 24/7. Поэтому скачивай прямо сейчас Радио Хаб в своем магазине приложений. Категории, напоминаю, 12+.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18, завтра воскресенье 26 июля небольшой дождь, днем плюс 25, ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Вообще, конечно, я сегодня согласился выйти на работу только потому, что синоптики обещали в столице дожди в субботу. Но в очередной раз синоптики наврали, и это обидно, конечно же. Ну а так еще час твоей компании и тоже на отдых, а пока 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Наслаждайся. И Вадим Данилин тут. Всем привет. Выходной привет. Новое радио.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.
2: В

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты.

0: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта с Amazing Night суперхит в эфире. Ну, такой суперхит, знаешь, еще, наверное, суперновинка, которая только-только раскручивается. Тем временем, век живи, век учись. Оказывается, в миру существует такой термин, который называется «чувство вины из-за солнца». Это когда люди стыдятся сидеть дома в погожий день. По мнению одного доктора, многие из нас заставляют себя идти на прогулку в солнечный день из-за общественного давления и стереотипов о правильном отдыхе. Ты представляешь, оказывается, есть еще такие. Ученые дали рекомендации по спасению этой проблемы. Во-первых, нужно учиться отстаивать свои потребности, не боясь осуждения. Во-вторых, надо понять, что лежание на диване – инвестиция в свою будущую продуктивность. Ну, то есть, если тебя стыдят, что ты в солнечный день лежишь дома, плюнь на них и продолжай валяться. Вот я, в принципе, завтра буду этим заниматься.
1: Эти треки были новыми.

0: 10 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Geely City-Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City-Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Вернем на

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.

0: тебя, малыш.
1: Сердцу больше не справиться, и как его мне просить?
0: Париж, больше не забуду я тебя, малыш.
1: Сердцу больше не справиться.

0: Захринсон, более известная как Люки Ли. В эфире нового со своим суперхитом «I Follow Rivers». Под занавес моего эфира, коллеги. В общем, план эфира на новом радио таков. Уже через 10 минут повтор проекта, что было раньше. Музыка, которая когда-то была новой, когда нового еще не было в планах. 2 часа флешбеков прошлое. Хочешь, получишь полностью, сполна. В 9 вечера мой коллега диджей Мхаслер выдаст очередной танцевальный сет суперхитов, суперновинок на целых 60 минут танцевальной музыки. Ну и до 10 утра по Москве только музыка и ничего, кроме музыки, в эфире нового радио. Наслаждайся, потому что выходные должны проходить правильно. Только под музыку. Никаких ведущих. Я тоже прощаюсь с тобой до понедельника. Вадим Данилин. Обнял, приподнял.
1: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хама Алиенова.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Йолка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: Как на чаке. И нас с тобой. Они качали.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше» в эфире. Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Угу. Все, так, дорогуша, прям вот чеканишь каждое слово и именно в сердечко. Здесь Данил Михайлов тоже на месте. Но самое прикольное, что за монитором прячется Олежа, который вот бегает сейчас по офису, как по беговой дорожке. И, наверное, собирается тоже излучать сексуальность и в лепту свою вносить в сегодняшний выпуск.
1: Мне кажется, он бы хотел пойти домой, но он понимает, что он не может, ну, оставить тебя, бросить тебя на произвол судьбы.
2: А потому что мы будем прям в режиме реального времени иной раз отыскивать треки, которые найти может только не я. Ребятушки, сегодня мы решили тоже, ну, такую летнюю халтурку устроить.
1: Почему халтурку? Я считаю, что будет классно и забавно, и замечательно.
2: А потому что, когда ты с легкостью делаешь, круто получается. Халтурка, я говорю, когда ты не запаривался там с поиском какой-то информации. Вот с этим пусть Ирина Кофман заморачивается сегодня.
1: Она сейчас тебе сделает.
2: Конечно, ребятушки, сегодняшний плейлист посвящен танцевальной, летней, да даже не обязательно летней, а просто танцевальной, классной вечерней музыке, которая...
1: Летней. Я делаю акцент именно на летней, потому делаешь, что остался месяц лета. Я хочу, чтобы вы вот слушали, представляли себя на вечеринках, у бассейна, в босоножках. Пацаны, это, конечно же, не для вас.

0: У меня и солнце вышло, заметь. Я не знаю, как в вашем городе.
1: Штору, да.
0: Я вообще, мне в очередной раз очень грустно осознавать, что лето скоро закончится. Никакого летнего флекса не было, хотя я уже в рассвет встречала дважды за это лето. Последний раз это было вот в эти выходные буквально. Но мне это все очень нравится. Поэтому даже чуть солнце выходит, я сразу оголяю ноги, надеваю юбки, платье, босоножки. Просто для себя. Вот я сегодня никуда, по идее, не собираюсь пока что. Но
1: выглядишь сногсшибательно при этом.
0: Спасибо.
1: Я тоже оголяю ноги, но почему-то это никогда не вызывает никакого трепета вообще.
0: Нет, это очень трепетно. У тебя такие красивые татуировки, татуировище.
1: Татуировище. Ребятушки, мы сегодня слушаем такой летний плейлист, который заряжает на танцы и на хороший сбор урожая.
0: На легкость, на отпуск.
1: В обязательном порядке. И прямо сейчас он еще и на морские приключения как будто бы будет призывать.

0: мне кажется, если ты в то время не жил, то, наверное, эта музыка тебе в жизни понравиться не сможет. Хотя, кто знает.
1: Нет, ты чего?
0: Ну, прикольно. Ну, мне нравится.
1: Мне кажется, это на века. Неважно, плесень ты или...
0: Или фреш.
1: Да.
0: Да. Ну, если уж на то пошло, мы продолжаем проект, что было раньше на Новом Радио. И сейчас заглядываем в 90-е. У нас пост оформлен в мессенджере.
1: Да, я можно сходу сообщение прочитаю? Ребята, привет, вы суперведущие. Эви, ты просто красотка. Недавно освободился из ИК 11 Нижегородской области.
0: Ага.
1: Вас там слушают с кайфом весь лагерь. Передайте привет, пожалуйста, малому Юричу и всей 71-й бригаде от Юрца.
0: Ну, в общем-то, сделано. Ну, а сейчас в год рождения этих парней отправимся. Это середина 90-х, я так полагаю. И будет группа Радио Транс. Если вы знаете эту песню, покидайте плюсиков. Если нет...
1: Выучите.
0: Ничего не кидайте. У нас солнечный плейлист сегодня. Танцевальный.
1: Летний.
0: Летний.

0: продолжаем ЧБР на новом радио. И судя по тому, что в мессенджере есть один плюсик, я полагаю, все остальные уже переключились. Сейчас можно вообще уже там накидывать всего что угодно.
1: Так, я не позволю вам,
0: не
1: друзья.
0: Не позволишь.
1: Мы часть команды, часть корабля. Я называю вас лучшими друзьями. Чтобы вы не слушали нас, с ума сошли, соберитесь.
0: Ну, выходные. А, хотя да.
1: Сегодня вторник.
0: Ну, лето же.
1: Нет,
0: день летом, он такой полурабочий все-таки.
1: Ну, я соглашусь, но все равно, давайте вместе.
0: Окей, давайте вместе. Как бы по-английски произнести 740? 740.
1: О, как.
0: Или, может быть, как-нибудь они говорят 740? Не знаю, ну, в общем, 740 бойс, ребятушки, эту песню точно знаете. Летний плейлист сегодня в проекте «Что было раньше».
1: Слушайте, а покидайте кружочков в чат, фоток, я хочу видеть, как вы кайфуете.

0: Я бы сейчас второй раз эту песню поставил.
1: Да, она очень бодрая. Хотя вот, например, где же это сообщение? Алена написала, что все супер, но песня так себе, давайте что-то прекрасить.
0: Наверное, это про предыдущий трек?
1: Не
0: дай бог, конечно же, нет, не согласен. Хотя я смотрю, тут огромное количество, вот ты мне сейчас кружки показывала.
1: Да, вы
0: парни головой трясут как следует, прям вообще красотища полнейшая. У одного человека я увидел, у Максима, да, на руле М-буковка, это, видимо, он Мазерати рулит, да?
1: Так, скромненько.
0: По всей видимости, да. Так. Эту песню попросил наш Олежек. Он говорит, прям вот по погоде. Замечательно будет.
1: Также лицо Олега, да, нашему, да, я просил. Да.
0: Ну просил же.
1: Да,
0: он
1: просил.
0: Сказал, хочу, чтобы этот орган звучал сейчас в 300 городов через радиоприемники, а в интернете везде звучал. Через радиохаб, да, Олег? Радиохаб. Все скачиваем радиохаб.

0: Пользуясь случаем, выразить респект Эвичке хочу.
1: Да что?
0: Да, твоя вот эта идея с кружочками зашла, я смотрю, на очень ура. Много от мала до велика, да?
1: Это прекрасно, друзья. Я вообще хочу, чтобы это стало традицией. Мне нравится видеть ваши лица. Я так понимаю, что мы не сумасшедшие, вы реально существуете.

0: И теплых слов тоже очень много. Спасибо вам большое. А ведь мы только-только начали. Это проект «Что было раньше» на Новом радио. Продолжение у нас когда уже? Да уже вот прям, это прям скоро, да.
1: Впервые в концертном зале Нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18:00. Сольный концерт.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Да, мы продолжаем. Сегодня в проекте «Что было раньше» мы слушаем летние танцевальные зажигательные хиты, вот под которые хочется немножечко подвигаться.
3: Да, немножко забыть, что сегодня вторник. И, в принципе, даже вторник никогда не может отменить желание круто провести время. Согласна?
2: Ребят, что за отмазки? Это давайте еще вот лучшие наряды хранить для того самого дня. Если у вас сегодня настроение нарядиться, надо наряжаться. Съесть торт от одно вообще лицо, да пожалуйста.
3: Вот да, и до той поры, пока ты не стала вот здесь появляться каждый день, рядом с со мной. Я же даже, в принципе, и усы-то не подстригал особо. А потому что ты приходишь на работу, на радио, ты знаешь, что можно даже и, в принципе, футболку не менять. Но нет, времена изменились, друзья, и поэтому сегодня наслаждаемся вместе. Мне очень нравится девушка, знаешь, с очаровательной вообще внешностью. У нее там хитрая прическа, у нее пирсинг и так далее. Ник KGB. Понимаешь ли? И она жаждет группу «Руки вверх». Но насчет «Руки вверх»? Мне кажется, надо что-то вот не из супового набора.
2: Давай что-нибудь неочевидное, вот чтобы проверить, кто-нибудь,
3: да,
2: кроме тебя и группы «Руки вверх» помнит этот трек или
3: вот,
2: нет.
3: Вот, да. Это 95-й год. Наверняка в Тольятти записывали. Вот 100%.
2: Прям в Тольятти.
3: Именно так. В Тольятти. АвтоВАЗ в Тюмени, а я,
2: да,
3: из Тольятти,
2: да.

0: Да, немногие в курсе, что Пьер Нарцисс тогда на бэк-вокале был.
1: Клянись.
0: Конечно, я вру.
1: Я вам говорю, вот понимаете, у Сишкина выглядит так, что он любую дичь может вам втирать, вы во все поверите, потому что, ну, очень умное лицо.
0: Да.
1: Очень умное лицо.
0: Как Мавроди, цены мне не было. Так, ребятушки, мы продолжаем проверять, что было раньше. На новом радио треки танцевальные, летние и вечерние. Мы решили сегодня такого рода плейлист составить. Бешеный Бабайка пишет, какая песня разудалая. Прям так и написал.
1: Бешеный
0: Бабайка, да. Разудалая песня.
1: Бешеный Бабайка оценил разудалость песни.
0: Да, оценил. Он так и написал. Какая разудалая композиция. Замечательно, на новом радио. Вот. Ну, а следующую песню тоже мы в ранг дискотечного формата относим с превеликим удовольствием. Это
1: «Румыны». Она танцевальная, она очень легкая. И мне она очень нравится. Мне нравится. Я уже каждый раз уже надоело мне рассказывать, что песня «Angels в Ламу» мне настолько нравилась, когда я была маленькая. Это был первый клип, который я добавил на стену в ВК, когда была стена. Но «Colors», она вообще, вот она прям, вот что-то вот мне прям такое, ну, летний сарафан, кола со льдом, мокрые волосы после моря. Из задач на день позагорать, отдохнуть, вкусно поесть.
0: Да, и выбрать бар на вечер.
1: Да.

0: вчера вечером, когда думали, какой бы плейлист сегодня покрутить, Дорогуша сказала: «А давай, может быть, Евроденс?»
1: Да,
0: и
1: мне
0: как
1: хотелось.
0: Будто бы к этому немножко идет, да?
1: Мне хотелось, частично. Но мы просто поняли, что большинство треков евроденсовых, они очень танцевальные и летние, поэтому мы решили просто совместить все на свете и сделать акцент на евроденсе тоже.
0: Именно так. Вот, например, у меня любимый плейлист какой? Шведский. Все правильно. И поэтому мы там тоже немножко покопошимся, но не будем, очевидно, там моих любимых армий любовников доставать, да?
1: А что?
0: А вы кого-нибудь из... Да? А чтобы не
1: кто
0: достать?
1: Кто-то запретит.
0: И правда.
1: Кто-то вот
0: возьму
1: против?
0: И достану.
1: Мы
0: да.
1: переуговорим за секунду.
0: Но это надо дождаться, когда кто-нибудь там из Тель-Авива. Чтобы Шалом Алейхим поставить. Так, но мы сейчас поставим других шведов из Шведиш Хаус
1: Мафия. Какие красивые у нас слушатели, я не могу. Вот Елизавета прислала кружок, ну ты посмотри, что за мисс... Ну ты не смотри, ты женатый. Олег, зайди в чат, посмотри, ну что за кошка?
0: Елизавета, твой автомобиль, следующий трек врывается. Ну и, наверное, не только в твой. Продолжайте присылать кружочки,
1: да,
0: друзья.
1: Мне очень
0: да.
1: нравится. Я так люблю эту песню 6.
0: Там и клип такой сочный.

0: Не, ну, допустим, нашему...
1: Отпусти его домой. Не,
0: ну, Олег,
1: зачем он
0: да
1: тебе?
0: Да он сидит, танцует. Ну, как нет-то?
1: Он
0: Олег,
1: делает
0: наслаждаемся
1: вид,
0: вместе. Мы слушаем сегодня танцевальные треки. И Олег тому прямое подтверждение. Если бы ты не танцевал, то, конечно же, мы бы ничего подобного сейчас бы не делали. Вот я смотрю, медоед Джейсон нам тоже кружочек записал. В очках сердечки закидывает. Да.
1: Привет, дорогой.
0: Ну, ему я, допустим, лайк могу поставить. А другим парням я лайки буду стесняться ставить. Поэтому ставь ты. Вот, парни, вам шикарного тоже продолжения прослушивания. Девушки, мое почтение, целую вас в сердце. Сейчас давайте все вместе послушаем рекламу не очень долго.
1: Ура, деньги, погнали.
0: Ура, бабки, да. А потом продолжаем ЧБР на новом радио.
2: Что было раньше на новом радио? Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Новое радио. Новое.
6: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
7: Мы продолжаем. Практически час уже пролетел. Солнце все еще с нами. Мне так... Это я про тебя, Олег. Улыбайся, котеночек. Да.
8: Да, Олеженька не хочет уходить, потому что он голосовал за следующую песню, которая посвящается танцевальному вечернему плейлисту. Проект «Что было раньше» на новом радио,
7: все
8: да?
7: Верно.
8: Все верно. И мне стало вот любопытно, Алекс Клэр. Ну, интересный артист, все, ты дым-сю-дым. Но прикол в том, что искусственный интеллект никогда круто не ответит на те вопросы, на которые круто можешь ответить ты.
7: Давай.
8: Или, например, я. Вот смотри, Алекс Клэр. Тырым-пырым, тут про него пишут одно, второе, третье. Свой псевдоним он придумал еще в 10 классе. Алекс Клэр. Псевдоним. Имя. Алекс Джордж Клэр. Как ты думаешь, как долго он над псевдонимом своим работал?
7: Ну, я думаю, очень долго.
8: До 10 класса да, пришлось доучиться, чтобы вот прям...
7: Как он до 4-5 сам это придумал вообще?
8: Представь себе.
7: Жесть.
8: Да.

0: Я могу сказать, что это прям такой танцевальный хит, но просто Кирилл похож. Калинин, когда он весь там переломанно двигается, вот да, похож. Вот эти ростовые куклы, которые у супермаркета.
1: Я вспомню, как танцует Кирилл Калинин, если честно.
0: Да, сейчас тебе гивок накидают.
1: Ну, накидайте гивок с Калининым.
0: Так вот, ребятушки, танцевальный плейлист продолжается. Вот как танцевать под следующую песню, подскажет в моем случае туловище, в твоем тело.
1: Очень плохо. Так плохо, что хорошо.
0: Да.
1: Get away, get away.
0: Олег, солнышко с нами, вы с нами. Ребятушки, лучшие.
1: Олег, проклинай день, когда зашел в эту студию.

0: захотелось куда-нибудь на пляж, на вечериночку, да?
1: Да мне уже давно хочется, я уже третью неделю об этом говорю. С момента, как я подписала заявление на отпуск, я только об этом и говорю, потому что это каждый раз так работает, что ты уже представляешь, ты знаешь день, когда ты не придешь на работу, потому что ты отдыхаешь, и все, и ты просто автоматически не хочешь работать.
0: Ну и сейчас виртуально мы где-то там находимся, а это уже тоже на минуточку неплохо, да?

0: Хорошо, ребята. Небольшой сейчас будет у нас перерывчик, да, для того, чтобы вы свои дела быстренько успели. Кстати, я не наблюдаю сообщения о том, что вы не можете выйти из машины. Вот исправляйтесь, скоро вернемся.
1: Что было раньше на новом радио.

0: Радио. Юрадио.ру. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Мы продолжаем. Мне нравится, что к окончанию этого часа Усишкин уже не спрашивает меня, он спрашивает
2: Олега. А потому
1: Олега.
2: Что сейчас нас слышит меньшинство. Да, в регионах от нас отключились, занимаются своими делами. Вот,
1: у тебя не получится на двух стульях усидеть.
2: У меня получится.
1: У тебя уже не получается, я тебе так могу сказать. Надо поработать над этим.
2: Хорошо, к Собчак схожу. Ребятушки, мы сегодня слушаем такой танцевальный вечерний плейлист.
1: Летний.
2: Да, ключевой обязательно, момент. Обязательно, в обязательном порядке. И когда я сказал, может быть, Хэс Хантер послушаем, Эви говорит, ну, как всегда, тот, кого знаешь только ты. Я говорю, да, включаю кусочек песенки, и Олег такой, я знаю эту песню.
1: Не, ну, если Олег уже... знает, то это...
2: Да. Ну и, соответственно, знаете ли вы... Вот это вот тоже важный вопрос, потому что только наш
1: да,
2: мессенджер...
1: Да, Алина Кофман, не слушая уже, написал уже текст песни, год создания, условия, студию, в которой писалась, она нашла архивные кадры,
2: ну,
1: записи.
2: Сейчас мы Элину на полчасика забаним немножко, конечно, за чрезмерную активность. Короче, вопрос. Прогулка по облакам или же революция в раю?
1: Революция в раю, наверное.
2: А Олег все-таки голосовал, что за прогулку по...
1: Ну, давай Олега
2: тогда. Послушаем Олега. С удовольствием послушаем.
1: Все для Олега. Он же сидит тут в нерабочее
2: Олег
1: время с нами.
2: Олег лучший. Да, друзья, если вы знаете тоже эту песню, накидайте плюсиков. Если нет, ну тогда я выключу ее нафиг, клянусь.

0: смотрю, еще предложение других хантеров послушать. Времен тектоника, например, которых ты знаешь неплохо, да, швед. Вот что-то типа того, да. Может быть, и до этого тоже доберемся, ребятушки. С превеликим удовольствием. Сегодня плейлист соткан из танцевальных летних хитов, которые вот прям легкостью заряжают. Ну и на деньги, надеюсь, тоже заряжат немножечко. Зарядят.
1: На все самое хорошее.
0: Зарядят.
2: Новое радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: А вы что думали, радио — это живая конструкция, да, не учили говорить в невыключенный микрофон? И что вы, ну реально ноги замерзли, у нас кондиционер тут холодит сильно, а мне холодить неприкольно.
2: Холодить. Ребятушки, ну, мы уже говорили, да, из чего сегодня состоит наш плейлист, надеюсь, вы все одобряете. 80-й заглядываем, плейлист «Эвички», группа состоит из двух мужчин, один из них белый, второй мулат. И при этом поют они как два черных парня, офигенно круто, и чувство ритма у них просто безупречное. Погнали.
1: Опа. Друзья, опа. Нежное напоминание, что лучше игры, чем GTA Vice City, нет ничего. Ну еще как достать соседа, Кузя, но вот это все позерство. GTA Vice City навсегда в сердце.

0: А мне вот эта медлительность очень нравится.
1: Мне тоже. Она вот как раз...
0: По-вечернему раздается.
1: Да, это когда ты весь день купался, загорал, пришел в номер, немножечко поспал, нарядился на ужин, поужинал и прогуливаешься по какой-нибудь набережной. У тебя такой вечерний променад, и ты понимаешь, что твоя главная задача на завтра — повторить все то, что ты сделал сегодня.
0: Ой, да, как хорошо.
1: Я прогреваю всех на отпуск жестко. Даже те, кто сейчас в отпуске нас слушают, они после этого должны захотеть еще сильнее в отпуск.
0: Даже те, кто не собирается. Я хотел еще одну песенку из 80-х, но у нас тут все-таки должны быть качели. Ага. Поэтому в 2009 забираемся,
1: ура,
0: да?
1: Ура, Тектоник! Клянитесь, что вы не пытались выучить этот танец, как эти пупсы в клипе. Незакрытый мой гештальт. Сейчас будет. Готовы? И... 5, 6, 7.

0: танцевальный плейлист сегодня на новом радио в проекте «Что было раньше». Вроде бы неплохо идем, да?
1: Да, мне очень нравится.
0: 80-е я все-таки предлагаю заглянуть.
1: Конечно.
0: Да, обязательно. Но ты даже не знаешь, с какой песней.
1: Удиви меня. Удиви нас всех.
0: Ну, я сейчас обманул. Мы не в 80-е. Все-таки это будет кусочек из 90-х.

0: Ну вот скажи, что не танцевальная.
1: Очень танцевальная.
0: Ну прям жестко танцевальная. Прекрасная песня. Валерию Яковлевичу огромный респект. Ну а сейчас возвращаемся в наш танцевальный вечерний формат, который предполагался в самом начале.

0: кажется, мы начинаем входить в раш. Обстановка по кайфу.
1: Мы с тобой кайфуем.
0: Надеюсь, вы тоже, ребятушки, брали, что было раньше. Сегодня слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового еще не было. Вечерний плейлист.
1: Все верно.
0: Танцевальный.
1: Все верно. И причем ты говорил о том, что вот, казалось бы, вторник. Самое время напомнить о том, что послушать повтор можно будет в субботу с 6 до 8. Я думаю, в субботу.
0: Очень зайдет, мне кажется.
1: Ну, очень зайдет. Да. Где-нибудь на какой-нибудь даче, да под шашлычок.
0: Да вообще.
1: С кайфом.
0: Да вообще.
1: Если вы не успеваете на повтор, вы всегда можете найти его в интернетах, потому что у Сишкина есть канал, сами знаете где. Если не знаете, то узнаете. Там все архивы всех выпусков есть. Yo, feel the flow.

0: Мне кажется, по осени надо будет вот этот плейлист прям вот от начала до конца повторить.
1: Mm-hmm.
0: Бодрый, вообще класс.
1: Очень хороший. Да. Каждый раз ты думаешь, ну ладно, ну какой-нибудь легенький сделаем, лайтовый.
0: Да, а в итоге разрыв, не говори вообще, да. Мы летом просто решили немножечко так вот пройтись по-спокойненькому, потому что...
1: Да, чтобы вот самый жир оставить накопить на осень. А как-то как будто бы все равно хорошо получается.
0: Да, а потому что вот если ты умеешь делать, то халтурить не можешь. Вот такие вот пироги, новое радиопроект, что было раньше. Продолжаем. Эй.
1: Эй.
0: Вот так вот уже.
1: Да. Надо было наорать просто.
2: Да. No pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz. Déjame solo. Yo vivo hoy. No miro para atrás.
2: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante. Para adelante. Para adelante.

0: piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante.
1: Ты знаешь, какой трек вспомнили? Угадай, очень-очень похоже.
2: Эквадор?
1: Эквадор!
2: Ну да, они, видимо, тогда несколько городов перечислили, да?
1: Да-да-да, очень удобно.
2: И причем на разных языках. Эквадор по-английски поет, в данном случае какой-то испанский, итальянский. И Энкоренфа. Да, это French version. Ребятушки, это проект «Что было раньше» на новом радио. Очень скоро продолжение банкета.
3: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Элина Кофман написала: если составлять рейтинг жанров сегодняшней подборки, то евроденс, электро и тектоник уверенно поделят первое место. Но вообще-то попса тоже было.
3: А, мне еще нравится, что кто-то не может в парикмахерскую попасть.
2: Да.
3: Да ничего, подладно похожу. Кто-то говорит, домой пришел отдохнуть, но в итоге решил поубираться.
2: Да-да-да, это все. Мне вот это вот все надо. Вы спасли выпуск, мы его не удаляем. Вы понимаете, мы же работаем с вами, как это говорится.
3: О, человек на огромной машине пишет. Блин, смотри, какой огромный. Я чуть на красный не проехал, насколько, говорит, классный плейлист.
2: На такой машине на красный лучше, вообще лучше по правилам ездить. Вообще лучше и не шашковать никогда, и ехать 60 километров в час.
3: По шашку и попробуй. Тон 40, наверное, а то и больше. Давай немножко тогда спокойствия вечернего поставим, да?
2: Очень хорошо.
3: Вот просто прям вот такой лайт.
2: Немножечко абсолютно выдохнуть, перерыв на подышать, я это называю.
3: Именно так. Группа Wolfram и Геркулес и Love Affair.
2: Нормально.
3: Геркулес, хорошо.
2: Нормально. Ты истолять, нормально.
3: Да, я более... Я с такой нежной душевной организацией из Тольятти. Геркулес. Геркулес.

0: я смотрю, ты меня отметила. У меня аж 4 человека добавилось.
1: Ребят.
0: Или как Кирюха радостный, Кирилл Калинин, наш большой друг, ведущий утреннего эфира, отметил, говорит, у меня 27 тысяч подписчиков, ура! Ровно год назад в этот день было 28.
1: Дальше меньше.
0: Дальше меньше.
1: Только хуже.
0: Только
1: хуже. У тебя ничего не получится.
0: Продолжаем, что было раньше на новом радио. Ну что, наверное, такая от плавной энергии перейдем к испанской.
1: Да. А это испанцы?
0: Нет, конечно, но мне кажется, имя Джокеро могло бы быть испанским, и поэтому испанскую версию слушаем.
1: А, да?
0: Да.
1: А где ты взял испанскую?
0: Ну, вот где-то вот взял.

0: подкинем немножечко информации, фактуры, пока этого не сделал Элина Кофман.
1: Ну.
0: Не так давно Бенни Бенасси отметил 59 лет, 13 июля. И его песня уже в современной версии. Ну, он альбом выпустил, как водится.
1: Угу, естественно.
0: Так, ну да, почему бы и нет. Так вот, его песня «Love is gonna save us», переделанная, возглавила какой-то там чарт. Представь себе. В обработчиках.
1: Может,
0: а как нет?
1: Может.
0: А как нет?
1: Легенда,
0: да.
1: Легендович.
0: Потому
1: получается.
0: Что легенда Легендович, да. Ну а сейчас мы продолжим слушать оригинальную версию этого трека. Ну, в смысле, продолжим. Начнем. Ибо танцевальный плейлист сегодня на новом радио. Вечерочком. Да почему бы и нет?

0: But love is gonna save us.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
1: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
2: Обожаю все выходное.
1: Реклама. Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Новое. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Так, мы на финишной прямой. Сейчас будем доводить вас, как говорится. И прикинув треки, которыми мы будем сегодня финалить, одно лишь слово в моей голове появилось, и это слово «экстазно». Это «экстазно». Будем идти по нарастающей, друзья, как положено.
2: Мне еще понравился комментарий от Сергея. Пишет: «В субботу буду что-нибудь отмечать». Чтобы этот повтор послушать, да.
1: С днем дня, друзья. Дайте, пожалуйста, как можно больше реакций в чате, если вам экстазно.

0: Не ожидали?
1: Да. Армина Ван Бюрена не послушайте в вечернем танцевальном плейлисте на новом радио. ЧБР. А как нет-то?

А вы что думали? Не доведем? Довели до предела, я надеюсь. Все, друзья, я с вами заранее прощаюсь. Целую в правую щеку, влево, всех тех, кто не на себя, как мышь, целую в нос. Я надеюсь, что вы оцениваете этот ЧБР как экстазный. Я-то вообще в лютом. Все, целую, люблю, обожаю, вы лучшие.

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео.

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Припати. Бай диджей.

впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Новое радио.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке?

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в

0: своем магазине приложений. 12+. Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Тур Моторос».
2: Новый

один, дымит белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик. Громче звук, ярче свет.

Город как будто сломался, и я вместе с ним в тишине. Сколько шансов у любви осталось, если все шансы остались в вине?

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир с

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Впервые в концертном зале нового Филатов и Карас. Прямой эфир, живой звук, живая среда. 29 июля в 18:00 сольный концерт Филатов и Карас Live. Слушай эфир, смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Новый

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Суперхиты.